0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
1: Escucha el ritmo de tu corazón.